Радио имам, рок-н-бенд на актуалу. Доброе утро! Рад има патуди певко Доу Кэмерон, ньен зарученец, кери е на место классичнега округлега диаманта избрал прстан с Ашерjevim брусом, ки е бил посебай прилюблен в обдобју арт декорја. Винтидж слог е очитно основа зело моден, туди при заручних прстаних.